0: Anna Chronique.
1: Voici un message du comité de bienvenue aux générations futures en langue russe.
2: Добро пожаловать, новое поколение. Знаете ли вы, каков уровень радиации в вашем городе, в вашем регионе? Начиная с какого уровня он становится опасным для вашей жизни? Внимание, опасность, слишком высокий уровень. Это было послание будущим поколениям.
3: Йо.
4: شدن گنگا اینترنتی همه شاخ شدن جلو کیبورد در پشت کو اومدن یه مجیتی تو چه تیشو میکوبن لاتی رو چهار تا رد شدن با هم یه تیم ما صداشو میکنم